Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Минзәле 107.3 FM.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Жырлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кибіті. Шахси ишмекер Мәрдән Шаназиле әнәс қызы.
3: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
5: Часто мошенники звонят от лица Центробанка и требуют быстрых действий с деньгами. Помните, сотрудники Банка России не обзванивают граждан.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Их ты бар! Их ты бар!
8: Их ты бар! Радиосы тәкъдим итә.
9: 12 сентябрь Татнефть аренада.
10: Булгар радиосы фест.
11: Популяр җырчылар,
12: дәртле җырлар,
13: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
9: Килегез.
14: Татнефть аренаның бозын
15: бергәләп әйтик.
16: Билетлар kasir.ru сайтында.
17: КОО Кассиру, Национальный билетный оператор. Казан Транс программа беренче йорт. Украин 1884 7189.
16: Ящикләү ото плюс.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
2: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
3: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
4: Ихтибар! 14 сентябрь. Шулпан мәдәният үзәге. Холкым җырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халык артисты катнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
5: Яшикләү 6 плюс.
6: Эй, Вагы! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
7: Какое стероиды кушать? Это же Ихлас.
6: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
8: Молодец! Мне тоже надо.
9: Честный корм для вашего берекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
10: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах. 77-88-85.
11: Минзеле районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
12: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
13: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
14: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
16: Алмас Латыйпов.

0: Қытай қам Кореядан машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
1: Соң мен де шолардан алдым бетінде. Татар автоподбор, машинадан 100% қанағат.
0: Шулай мүні, қазір сапшай салып қайталар екен.
1: Әйді, сенде созып ерімі. Заказ білен қайтартсаң, автосалонлардан көп кә орзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Жерлі сәлем радио топшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
3: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Их ты бар! Их ты бар!
7: Их ты бар! Булвар радиоса тәкъдим итә!
8: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
9: Булгар радиосы фест!
10: Популяр жырчылар!
11: Дәртле жырлар!
12: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
13: Килегез!
14: Татнефть-аренаның бозын
15: бергәләп эретик!
16: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай Казан РТ 6 урамы 42-нче йорт. Огрея 116-16-90-67-37.
17: 2026 ел. Яшекләү 6+.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
19: Зәринә Хәсәншина.

0: Һәм Татарстанда көн болотлы, күндіз хава температурасы 22 градусқа қадар жетешек. Қысқа уақытлы яңғыр яуыда ихтимал, жел күніне күнбатыштан тезлігі секундына 5-6 метр. Тіркіміш бағанасының 746-747 миллиметрін тәшкел ете хава басымы, геомагнит активлық 4 балл.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Где встречается такое, что земля над головой?
3: Не знаю. Где?
2: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
3: Где?
2: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
3: О, это я знаю. В автокресле.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Яңа тәнетте 4L кроссовера. King Salon. Зурайтылған багажник. Шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Толырақ Қазан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog Авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
6: 20 лет уверенности и поддержки. Акбар страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что 2 десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбар страхование. 20 лет заботы о вас.
7: Услуги предоставляются ООО «Акбар страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года.
8: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
10: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
11: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026. Года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ишетесезме? Жей тоже.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Ашказан аурулары болған кишилерге ауыртуны басарға ярдам итү үшін болдырылған. Лекер жылутка сору койнағанда, ашказанда аурулық тұйғанда эш хабарудан бек тез ярдам ите. Лекер жылутка форты исе гастрит, атрофия һәм эрозиялар болғанда ашказанының лайлалы тышчасын сәләмәтләндіру үшін тәқдим ителә. Лекер жылутка белән сәләмәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекер жылутка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Толырақ мәғлүмәт үшін телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі йоғынтысы болуы ихтимал. Олдан табиб білән кеңәшләшу сұрала. Яш шеклеуі 12+.
2: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеется противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
5: Яна, тот

0: Дюсенда. Реклама. Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
1: Маршрут построен.
0: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
2: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
3: Дамир, узене чанган машинасы, эхотынына хавейл алғансын деп ишеттем.
4: Эйе, икесін де диалог автодан алдым.
3: Кыйбат кашыккандыр, хазір пенсияге кадар ақшасын тулы.

0: здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирова снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
1: Болгар радиосы фестнан генераль иганачесе Соба Мойсыр комбинаты жауаплылыгы шекленген жамгыяты.
2: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұс дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
3: Здравствуйте, вас беспокоит из Центробанка. Для защиты ваших денег нужно срочно...
4: Стоп! Сотрудники Банка России не обзванивают граждан. При любых сомнениях звоните в свой банк. Его номер указан на оборотной стороне карты или на сайте банка.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Сарман 107.8 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Ихтибар!
3: Ихтибар!
2: Ихтибар!
4: Булгар радиосы тәкъдимите!
5: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр жыршылар!

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Бүгін 21 август, жұмға күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан, бұлытлы күн, күндіз орны білән қысқа уақытлы яңғыр деген. Күн дәвамында 20 градустан 25 градусқа қадар жылы болашақ деп көрсетті. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда бұлытлы 16 градус жылы, геомагнит қаратыныш 9-дан 2 балл білән белгіләне. Судағы жылылық 18 градусны тәшкел етті.
0: Радиосында реклама.
4: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. Норбюс, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 2026 год.
6: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
8: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
7: Ах, акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
8: Әйе.
9: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
1: Булгар радиосы фестның иганәчесе Татмак һәр вакыт янәшәдә. УК партнер җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
10: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Бауманно. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Нияз Хаматшин.

0: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
1: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить

0: Да болған яхшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.
1: Иртәгә 22 августта Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн төнле урыны белән кыска вакытлы яңгыр көндез явым төшемнәр көтелми. Көнбатыштан төнге көнбатышка үзгәрүчән җил төнле 11-16 көндіз 20 градустан 25 градусқа қадар жылы. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 20 градус, жылы геомагнит қаратыныш 9-дан 2 бол білен белгілені.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Торопитесь, акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
5: Жмах излеп, шетелерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет-сайт bakirova.com.
6: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
7: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
8: Мензеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішшілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларын ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мін сумнан башлап төлейбіз. Сізді біздің командаға қушылығыз. Келіңіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
9: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальный запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
10: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Бар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Гум, гум, гум, только гум.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
4: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
3: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
4: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Болгар радиусы фестның рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жәмғияті.
6: Күзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер ұзарға шоқыра.
7: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Тавип білән кеңешкеш ұсырала.
8: Болгар радиусы реклама хызметі телефоны 570 50 95.
9: Илгәрәй.

0: Қазанда сағат 1.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сатуларын ашқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на «Волгу»? В «Канавто» до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в «Волга Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде, Омите студияда Ландыш Еханшина.

0: радиосы дәрдемейті.
1: Уникенше сентябр, Татнефть аренада.
2: Бұлғар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
2: Дәрділі жырлар.
0: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Кейлігіз.
2: Татнефть аренаның бұзын
0: біргәлі әріптік.
2: 2026 жыл, ешіклі ауылды плюс.
3: Бұлғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғиеті. Рәсми иғанашы Кнауф түзіліш безау материалларын жетіштіруші компания. Бұлғар радиосы фестінің иғанашысы әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси ишмәкәр Нурисламова Ойгыл Ришатовна.
4: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
5: 20 лет уверенности и поддержки. Акбар Страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что 2 десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбар Страхование. 20 лет заботы о вас.
6: Услуги предоставляются ООО «Акбар Страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года.
7: Гум, гум, гум, только гум.
8: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
9: Сәлем, Фәрид. Кореядан машина қайтартам әле.
10: Китана.
9: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мүнен? Алар Корея білен турдан тұр үшлей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
10: Қиматтыру.
9: Юқла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8937-293-45-65.
11: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз.
12: Барлық мәғлімәт Қазандағы телефон бойынша 8-965-620-44-44.

0: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
1: Иртенге шай радио топшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
2: Иртенге ош яңа пышкен ипи исі. Хэм Елмайның оқ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қоймақ. Хэр иртен Тәңге аш, жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала шактан таныш милли тәм.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Фирүзә.

0: Чермішен 107.7 FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Жерлі сәлем радио топшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
3: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
5: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Ихтибар! Ихтибар!
8: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
9: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
10: Булгар радиосы фест!
9: Популяр жырчылар!
10: Дәртле жырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
9: Килегез!
10: Татнефть-Аренаның бозын
8: бергәләп эретик!
11: Билетлар кассир.ру сайтында.
12: ОО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан 10 грамм бренчир. Украин 18-784-71-89-586.
11: 2026 ел. Ящик лево 6+.
13: Булгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.

0: И прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Казан мэриясы тәкъдим итә. 27 август кичке сәгать 6-да Кабан күле яр буенда Камал театры амфитеатрында бию көрәше. Бәйгенең финалына чыккан профессионал һәм һәвәскәр биючеләр ниһаять күзгә күз очраша. Иң шәп биючене Ошиклар вакыт. Жырлы биюле бәйрәмгә рәхим итегез. Яшчикләве 6+.
4: Торопитесь. Акция Фармлото 26 в аптеках Фармленд близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках Фармленд.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
6: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни.
7: Подробности на сайте mostovikrp.ru.
6: Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
8: Жей үте, эф ойдасы әлі қолашак. Диалог автода. Август бойы ерілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық текшірілген автомобиллер біздің автосалонларда күте. Тұлырақ диалог автонықтару сайтында аферты түгіл.
9: Иқтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
10: Ауыл сұлушы радио тапшырының иғанашысы «Сельхозмаш».
11: Жоопылығы шекленген жамғияты.
12: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева, «Solar Fields», «Сармат» – предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
13: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
14: Хамид Маккаримов.

0: Радиосында реклама.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Трансфер бесплатно. С 1 сентября. Санаторий «Радуга». Город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур. Шведский стол. Ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. 0 плюс. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 2026 год.
4: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
5: Болгар радио сафесінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияты.
6: Күзнің ұңышы ешеті, қышның орында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұс дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
7: Болгар радио сафесінің рәсми иғанашысы Клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жәмғияты.
8: Күзлер диагностика үзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшеренулер узарға шоқыра.
9: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кемешкеші сұрала.
10: Болгар радиосы реклама хызмәті телефоны 570 50 95.

0: Уважаемые родители, помните, ребенок в машине – объект вашего пристального внимания. Детское удерживающее устройство и ремень безопасности – обязательные атрибуты передвижения ребенка в автомобиле. Как бы ни был безопасен ваш автомобиль, сохранить здоровье и жизнь вашего ребенка смогут только ваша забота и абсолютное соблюдение соответствующих правил. Садясь в автомобиль, первым делом пристегните вашего ребенка и пристегнитесь сами. Присоединяйтесь ко всероссийской социальной акции «Движение с уважением». И счастливой вам дороги! Всегда ваша госавтоинспекция.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булвар радио Сатахдимита!
3: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
4: Дәртле жырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть аренаның бозын
5: бергәләп эретик!
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Озан Талс, программа «Бренчир». Украин 118-784-71-89-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2
8: тоқсан беш.
9: Регина Шариф и Қарақаш бідірәшеш. Жер ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш үйлі аласыз.

0: Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Трансфер бесплатно. С 1 сентября. Санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 2056-26. Код города 88552. Плюс имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 2026 год.
3: Ихтибар! Ихтибар!
4: Ихтибар! Булгар радио сатардимите!
5: Уникен сентябрь! Татнефть аренада!
6: Булгар радио фест!
7: Популяр жерчилар!
8: Дертле жерлар!
9: Юмор хэм койнар хитлар фестивале!
10: Килигес!
11: Татнефть аренанан бозон!
12: Бергаля таратик!
13: Икемен гермотанчил, ящиклево олта плюс!
14: Булгар радио сафестнан генераль иганашисе соба мойсыр комбинаты жоплыгы шикленган жамгаяты. Расми иганаши клиника глазных болезней кузлер клиникасы жоплыгы шикленган жамгаяты. Булгар радио сафестнан иганашисе татмак. Хэр уақыт енашеда. УКА партнер жоплыгы шикленган жамгаяты.
15: Жей уте, эфойдасы әлі қолашак. Диалог автода. Август бойы юрілген машиналарға сынғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық кекшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Тұрақ диалог автоның тару сайтында аферты түбіл.
16: Гум, гум, гум. Только гум.
17: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
18: Сүті артты сыйырның, ит хәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсен, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз.
19: Барлық мәғлімәт Қазандағы телефон бойынша 8-965-620-44-44.
20: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
21: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания «Чип и Дейл». Строительство домов по безопасной системе.

0: миығына шырнап қойған дұрайымы. Бүгінгі біздің тапшыруымызда мұхтарам қонағымыз Қазан Ислам университетінің үлкен мұғалімі Ғабдырахман Идрисұлы Ғалауддинов болды. Келесі жұмада шушу орында шушу уақытта көрішкенге қадар достар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуһ хазрат.
1: Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуһ.
2: Хақ дин. Әлімет 92.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
3: Жерлі сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля әнәс қызы.
4: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
5: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
6: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
7: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар!
8: Булгар радиосы тәкъдим итә!
9: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
10: Булгар радиосы фест!
11: Популяр жыршылар!
12: Дәртле жырлар!
13: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
14: Килегез!
15: Татнефть-аренаның бозын
16: бергәләп әрәтик!
17: Билетлар Татнефть-арена Буз сарайы кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-арена Буз сарайы Казан РТ Чистай урамы 42-нче ел. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
18: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
19: Ринас Шихапов, Язмыш Бураны. Жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми түркеменә кереп тауыш юлы аласыз.

0: жақсы да, тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы, жай тәмі сенен табында.
1: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни.
2: Подробности на сайте mostovik.rp.ru.
1: Телефон 8-843-237-22-22. «Мостовик».
3: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы «Сельхозмаш» жоопылығы шекленген жамғияты.
4: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
5: Бұлға радио СФС-нің иғанашысы «Татмак» әр уақыт енашеді. УКА партнер жоопылығы шекленген жамғияты.
6: Лето с «Татмак». Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Баумана. Проведи лето с «Татмак». «Татмак» всегда рядом.
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: хиялами.
1: Бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
2: Какое стероиды куше? Это же ихлас.
1: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
3: Молодец! Мне тоже надо.
4: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
5: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8-800-200-69-23.
6: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Йонга тенет Т4Л кроссовера. Кинг салон. Зурайтылган багажник. Шанычлыгам экономили двигатель. Икеленмеше сойла. Йонга тенет Т4Л индесатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулыра Козан шахары Горки шоссесы 30-йыртның 1-ші корпусында орнашқан Тенет Диалог авто автосалонында. Әм 288-88-40 телефон аша. Шахары коды 843.

0: түгел. Болгар радиосы фестинг иранашесе Татмак. Һәр вакыт янашада. УК партнер җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
1: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Балтике. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Гум, гум, гум, только гум.
3: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
4: Трансфер бесплатно. С 1 сентября. Санаторий «Радуга». Город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур. Шведский стол. Ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 2026 год.
6: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б возле РКБ.
7: Татар автоподбор егетлери Кытайхам Кореядан машиналар алып кайтады деп ишеттим әле.
8: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
7: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
8: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
9: Дамир, үзеңә чанган машинасы, ә хатыныңа хавел алгансың дип ишеттем.
10: Әйе, икесен дә диалог автодан алдым.
9: Кыйбатка чыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
10: Юкла инде. Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзем дә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эч пышмак алырга була.
11: Диалог авто. Хаврил һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Казан коды 843.
10: Әйдә ашык. Шалтырат.
12: Акция сатуда машиналар булганда гамәлдә. Акча түгел.
13: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
14: Ауыл слушы радио тапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш».
15: Жоопылығы шекленген жамғияты.
16: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
17: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
18: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
17: Ах, акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
18: Әйе.
19: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларның алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
20: Булгар радиосы фестның рәсми гәнәчесе клиника глазных болезней Жоплы шикленген жәмғияте.
21: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренүләр узарға шақыра.
22: Искәре йоғынтысы болуы мүмкін. Табип белән кеңешләшу сұрала.
23: Болғар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Вот, платье надела красное, жемчуга. Ну да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
1: Ну а ты?
0: А я ему: стоп, не будем торопить события.
2: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
0: Так о чем мы?
2: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: В мессенджерах и соцсетях иногда могут предлагать процент за быстрые переводы. Не соглашайтесь. Вас вовлекают в дропперство, то есть перевод похищенных денег. Банк России напоминает, что дропперство уголовно наказуемо.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.